Купил бы ты на чайничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить.

а на сагу Снеставрина, а салют и панихида.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

Ты сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет, правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 градусов.

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сегодня поговорим о потенция мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в 3 направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе, это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все 3 формулы в составе «Командера», как 3 высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Тит

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи.

махну рукой. Заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. Чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. На себя махну рукой.

сыскать на бездорожье. Избы серые рядами, бабы там мороз по коже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Сон» 8-495-925-33-17.

Молча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь из пробежки.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек»,

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвано флейта в их песне. Мне сами с собой наиграли о том,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
0: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить людям. Простатит. То, о чем мужчины не говорят. Терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс «Салютем-Про», созданный для тех, кто выбирает жизнь. «Салютем-Про» — это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе «Салютем-Про» в подарок. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». В основе «Салютем-Про» только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
9: Поехали, я готов.
10: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе «Салютем-Про» в подарок. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Фон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.

0: дразни.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру. Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Один из ключевых пунктов плана – поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Министерство культуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Специалисты будут выявлять изменения в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста, чем и пользуются злоумышленники, рассказали РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности. По данным аналитиков, в первом полугодии нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети. Эксперты отмечают, что мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке лучше немедленно прекратить разговор. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Их средняя стоимость снизилась на 14%, подсчитали в Руспродсоюзе. Цены на помидоры упали на 7%, также в списке оказались куриные яйца. Ранее сообщалось, что кита и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы по итогам первого полугодия. Оптовые цены на Дальнем Востоке сократились на 10,5%. Кита в среднем стоила 450 рублей за килограмм, нерка – 750. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань стоит 11 рублей 29 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Какая глупость просыпаться без компании радио «Шансон» или в плохом настроении. Но, знаете, не всегда это получается. Мы с этим будем бороться и, собственно, настроение поднимать на уровень нужный нам, должный, хорошей душевной музыки. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного, плодотворного дня.

0: Ну, всякое, всякое бывает, особенно на длительном пути, на этом треке. Ну да, споткнулись, ну, может быть, даже если испачкались, ну, прекрасно же. Отряхнулись, улыбнулись, ну и дальше в путь. А что, даже если вдруг настроение не очень, поднять подняли, разбудить забыли, достаем топливо, подносим искру. И все, огонек уже горит. Александр Демин, Дар Южный, продолжит эфир на радио Шансон.
1: Наливай, брат, посидим, поговорим.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек»,

0: Ruskomedia.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

карете. Как мы все знаем, счастье – это чувство. А чувство со временем проходит. Нужно, естественно, как-то это будоражить, будить, добавлять, контролировать. А может быть, дело не в счастье, а в принципе в отношении ко всему происходящему. Жизнь прекрасна и удивительна. В компании «Радио Шансон» знаю точно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: и разнообразнее. Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,5 миллионов человек. Медики отмечают, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. С сентября продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут при размещении товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров от детской продукции до электроники и косметики. Но требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Около 20% граждан, взявших ипотеку во второй половине прошлого года, будут погашать долг на пенсии после 70 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Центробанк. Финансовые организации применяют разные подходы к возрастным ограничениям. Например, в ряде банков срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет, в других – 65 лет. В пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Приоритетными останутся такие факторы риска, как недостаточность первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ после 9 класса, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Такая возможность появится у них уже с октября, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию. Сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

самый лучший день — это когда вы в компании Радио Шансон, у вас чудесное настроение, вы жив-здоровый, и у близких тоже все замечательно. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Группа «Воровайки» эфир продолжает и настроением заряжает.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Париже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: А вместо солнца по утрам глаза

Но если хочешь любить, ну, люби, кто запретит, кто мешать будет. Может, конечно, и попытаются, но когда нас это останавливало? А вообще, господа хорошие, любовь — это прекрасное чувство. И не позволяйте себе жизнь прожить, не засыпая рядом с любимым человеком. Ну, естественно, слушая шансу.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
2: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+. Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит «На века». RekaNN.ru.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
9: Я пропою, сварки всем максимум дают.
10: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад любимая многими марка BMW представила новое поколение кроссовера X5. Модель получила очень спорную внешность, которая никого не оставляет равнодушным. Внешность внешностью, но это не повод не покупать автомобиль. Российские продавцы уже принимают предзаказы на новый X5 и обещают собрать авто буквально по вашим хотелкам, учитывая все нюансы от цвета кузова.

бесплатного до пакета M-Sport Pro. Цена тут без магии. За бензиновый X5 просят около 18 миллионов рублей. Дизель обойдется дороже на миллион. В сумму уже заложена логистика, таможня, страховка и даже комиссия продавца. Некоторые продавцы дарят приятный бонус в виде регистрации в ГАИ и доставки машины до подъезда на эвакуаторе. Другие за ту же услугу просят 40 тысяч рублей. Что касается сроков поставок, если поторопиться, машину привезут в январе. И да, продавцы честно предупреждают, санкции – штука непредсказуемая. Если машину не смогут привезти, деньги вернут. Так что мечта о новом X5 пока с пометкой о возможных рисках. Это самая желанная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Приглашать на огонек мы обычно стремимся, когда есть повод. Ну и повод для праздника найдется каждый день. Сегодня, к примеру, 14 июля, день смородины, праздник хаоса и беспорядка, потому что порядок для слабаков. А вот попробуйте найти нужное именно в том самом беспорядке. А у меня, кстати, вопрос к вам, знатоки наши, уважаемые слушатели. А когда, с каких пор-то день взятия Бастилии стал и нашим праздником тоже? Пишите, будет очень интересно, потом подведем итоги.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт.

Чи! А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли трубы сотни глаз.

0: капитан, еще не вечер!
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.

середине 80-х, когда гремел фильм «Любовь и голуби», сокрушенная фраза. Повод был, день взятия Бастилии впустую прошел. Помните, дядь Мисс сказал? Вот, наверное, с этих пор день взятия Бастилии стал всенародным праздником и ироничным таким выражением упущенных возможностей. Вы тоже возможность не упустить в компании Алексея Петрухина, Михаила Шафутинского и других звезд шансона по-русски отправиться в наш морской фестиваль «Бархатный шансон», «Титаник Делюкс Голубилек» в Турции. Информация дается старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Садовый центр «Карповский» на Ларина. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: здоровый сон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» с космонавтами Роскосмоса и астронавтом НАСА на МКС с космодрома Байконур состоится сегодня. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой системе сближения и займет примерно 3 часа. В экипаж корабля входят космонавты Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт Анил Мэнон. В ходе экспедиции планируется совершить 2 выхода в открытый космос по российской программе. Правительство Нижегородской области утвердило новый порядок нумерации муниципальных автобусных маршрутов. Городские маршруты будут получать номера от 1 до 199, что позволит однозначно отличать внутригородские линии. Пригородные маршруты теперь пронумеруют в диапазоне от 200 до 449, а междугородние, начиная с 500 и выше. Маршруты, работающие исключительно в ночное время, получат номера от 450 до 499 с обязательной буквой «Н» перед цифрами. Ожидается поэтапное внедрение новой системы. Старость, по ощущению большинства россиян, наступает в промежутке между 50 и 64 годами. Так считают 55% участников опроса в ЦИОМ. Однако этот возрастной рубеж постепенно увеличивается и сдвигается к отметке 65-70 лет. Замедлить старение пытаются больше половины респондентов. Самым эффективным средством для сохранения молодости россияне считают физическую активность и занятия спортом. Также опрошенные возлагают надежды на правильное питание, здоровый образ жизни и на режим сна. Сразу 5 малышей родились в семействе европейских ланей в Нижегородском зоопарке Лимпопо. 3 самца и 2 самки. Все малыши чувствуют себя хорошо и уже пробуют знакомиться с посетителями зоопарка. Кроме того, в Лимпопо прибыли новые животные. Котенок дальневосточного леопарда с нетипичной черной окраской и самец редкого примата Южной Америки белолицый саки. Позднее для него привезут самку. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Всем счастья, здоровья. И напоминаем, спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. На волнах радио «Шансон» Денис Денисов. Чудесного времяпрепровождения в нашей компании.

0: Порой действительно чудные события встречаются в календаре. А сегодня день придумывания 27 слов на букву О. Почему эта цифра взята, не спрашивайте, я без понятия. Однако хорошая игра и затея. И вот вкидываю вам несколько слов для продолжения. Опыт отрады, отдохновения, обдумывание одухотворен, олицетворяя очарование оптимизма. Ну а дальше подумайте сами, продолжим эту удивительную игру. А вот еще парочка, кстати, Олег, «Отбой», Газманов поет.
1: Давай отменим.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
10: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
11: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
12: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Не могу с вами не поделиться. Эта песня заиграла совершенно новыми красками. Буквально вчера заходил в аптеку, и передо мной спрашивает у провизора человек, а какой из препаратов сильнее? На что, ни глазом не моргнув, в секунду провизор отвечает, а я не видела, чтобы они между собой боролись. Я, признаюсь честно, аплодировал стоя. Так что скрытые смыслы, они порой вообще на поверхности. А чувство юмора — это наше все. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Казалось бы, на календаре только вторник, а у нас о праздниках идет речь, да еще шаман тут «Гуляй, Россия» всех взбодрил и прямо-таки задвигал. Кстати-то, между прочим, уже 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» будет он на сцене. А еще Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, софиты будут выхватывать, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлу», ну и, конечно же, те, кто будет на танцполе поближе к сцене. Билет подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка в России в прошлом году выросло почти на четверть. Суммарно было рассмотрено более 107 тысяч заявлений, отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Лидерами по отправленным сообщениям стали Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Чаще всего обращались родители, несовершеннолетние и адвокаты. Создать комиссию для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты, предложили в Госдуме. Это позволит контролировать их контент, заявил зампред Думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что Минпросвещение подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр. Ведомство считает, что отдавать предпочтение нужно обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. По словам Свинцова, государство имеет полное право при заказе видеоигр делать определенные акценты. Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, такие как «стоп», в России не планируется, несмотря на закон о кириллице. Об этом рассказали РИА Новости в Росстандарте. Там подчеркнули, что если такой вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Министерства транспорта и МВД. С 1 марта действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова при этом не запрещаются, они могут использоваться дополнительно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Да, не такая уж и дурочка лирическая героиня этой песни. Александра Новикова, спонсор этого часа. Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона. Михаил Захарович, эстафету властвования вашим вниманием берет полностью в свои руки.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Возможно, пришло к нам осознание, что участвуешь ты в лотерее или в розыгрыше и выиграть ничего не можешь. Но это не про нас, не про радио Шансон. Те, кто уже имеет опыт общения с нами, знает, подарки получаете. В этом часе будем звонить и узнаем, кто станет счастливчиком. Из тех людей выбираем, естественно, кто прошел регистрацию на нашем сайте в разделе «Счастливая каюта». И, знаете ли, скоро уже в августе, в середине, станет известно, кто же отправится в круиз. В общем, те, кто регистрировался, ждите. Скоро-скоро будем звонить, испытывать удачу. 18+, возрастное ограничение.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Позывные уже в эфире прозвучали, рында прозвенела. А это значит, что мы звоним кому-то из слушателей, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта» и, собственно, ждет с нетерпением возможности пощекотать перышки той самой птицы удачи. И кто же? Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Наталья,
1: ну вы в курсе, вы в прямом эфире радио Шансон. Из какого вы города, Наталья?
2: Санкт-Петербург.
1: О, привет, северной столице. Как у вас погода?
2: Сегодня пасмурно, до этого жара стояла.
1: Понятненько. Ну, в любом случае, город портовый, Санкт-Петербург. Вы наверняка видели большие круизные лайнеры.
2: Конечно.
1: Ага. И они наверняка вас просто завораживали, ведь это же такое зрелище. Астория Гранде ждет, каюта на двоих. Увеличиваем шансы отправиться в этот круиз

0: благодаря вашим знаниям, благодаря удаче, благодаря радио «Шансон». Вы готовы?
1: Готова.
0: Супер. Три вопроса. У нас минута. Даю варианты ответов. Выбираете. Все правильно. Я вас поздравляю. Нет, тогда не поздравляю. Все очевидно.
1: Хорошо.
0: Договорились. Итак, приступим.
2: Время пошло.
0: Какой песни нет у Валерия Кураса? Сушнячок, каблучок, коньячок. Выбираем.
1: Давайте каблучок.
0: Каблучок. В каком фильме не снималась Наталья Варлей? «Кавказская пленница», «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Знаменитая актриса. Вы считаете «Вий». Приняли. Какой из перечисленных городов находится не в Турции? Чешме, Измир, Бургас.
1: Бургас.
0: Бургас. Ваши варианты ответов приняты. И хочу я вам кое-что сказать, сударыня. Неважно, что ваша интуиция сейчас вам шепчет, вы на два вопроса ответили неправильно.
1: Бывает.
0: Да, так бывает, так бывает. У Валерия Кураса нет песни «Коньячок». И Наталья Варлей не снималась в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ну да ладно, все мелочи, зато день не прошел зря. Ну, теперь знаете. Кому привет передадите, Наталья?
1: Да, всех, кто знает меня на работе, семья.
0: Ну подождите, давайте как-то актуализируемся. Просто Наталья из Санкт-Петербурга, ну таких же десятки тысяч.
1: Да, ну, Наталья
0: Ломцовой. О, вот это другое дело. Вам тоже от нас большой привет. Чудесного настроения. Пусть не сегодня, так чуть позже повезет. Всем чудесного дня. Вот так счастливая каюта функционирует. А шанс у тех, кто ответил на все вопросы, повышается. Так что заходите, регистрируйтесь. Еще есть возможность.
2: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Как известно, сказка — это кладезь мудрости народной. И вот если бы умели мы черпать оттуда ответ на наши вопросы, ну, из классики, я имею в виду литературной, тоже, ну, это было бы великолепно. Но нет, мы же раскладываем грабли на своем пути самостоятельно, а потом... зачем их обходить? Они же ждут. Ладненько, это все шутки шутками, но музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
6: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем.
8: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сроки доставки импортных автомобилей резко выросли. Об этом «Российской газете» рассказали дилеры и эксперты отрасли. На отдельных автомобильных маршрутах из Китая и других стран Азии сроки доставки увеличились с привычных 3-4 до 5-6 недель. Задержки распределены неравномерно и зависят от конкретного пограничного перехода, маршрута, перевозчика и способа доставки. Дело в том, что существенно выросла нагрузка на логистические каналы. За первое полугодие импорт новых легковушек увеличился на 25%, автомобилей с пробегом на 13%. Школа вправе отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, школа может проводить индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. При этом, если выпускник 9 класса не прошел конкурс, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательном учреждении, где он сможет учиться по программе универсального профиля, или в другой школе, расположенной поблизости. В Минпросвещение подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. Туроператоры ожидают оживления спроса среди российских туристов на отдых в странах Ближнего Востока к концу лета и осенью. Операторы возобновили продажи туров в Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию после снятия ограничений МИДа и Минэкономразвития, сообщает РИА Новости. Однако сдерживающим фактором является стоимость перевозки. Регулярные рейсы в упомянутые страны обходятся дороже, чем в Эмираты. Отмечается, что активных бронирований в страны Ближнего Востока сейчас немного в силу традиционного сезонного спада. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Евро стоит 87 рублей 58 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ой, как сложно нам говорить «нет», и каждый это испытал на себе. Господа, хорошо, всем желаю здравствовать. Уверен, что если уж вы понимаете, что это вам точно не нужно, вы ответите те самые заветные три буквы уверенно, четко и без объяснений, чего бы то ни было. Этому, да, нужно учиться, но мы верим в вас. Все получится.

Говорят, что мы запах, который нам понравился, слышим буквально, когда несколько молекул начинают присутствовать где-то в шлейфе. А песню, которую мы впитали практически с молоком матери, ну, такое ощущение складывается, узнаем не то, что с первых нот. Подпевать начинаем. А мозг еще не сказал тебе, что это «Привет, Андрей» от Ирины Олеговой. А мы уже поем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверное, у каждого автолюбителя большого города хоть раз, но эвакуировали автомобиль. Не буду скрывать, единожды и меня постигла такая участь. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. При учете того, что это было давно, и тогда еще не взимали колоссальных сумм за перемещение и хранение машины. В Госдуме хотят избавить водителей от эвакуационного стресса. Депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев предложили не взимать с автовладельцев плату за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. Сейчас картина выходит комичная. Штраф за неправильную парковку от 500 до 3000 рублей, а эвакуация легко съедает от 5000 рублей в зависимости от категории автомобиля, плюс до 3040 рублей в сутки за хранение. И, кстати, все сопутствующие платежи придется внести, даже если вы будете признаны невиновным по административному правонарушению. Авторы законопроекта хотят оставить водителям только штраф, а расходы на перемещение и хранение авто переложить на региональные бюджеты. Инициатива уже ушла на отзыв в кабинет министров, но, как по мне, ее перспективы весьма туманны. Это самая фантастическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Суровая, на самом деле, история, которую нам Екатерина Голицына рассказывает, но что поделать, жизнь, она вот такая, знаете ли, преподносит нам суровые сюрпризы. Дружба женская существует, и это правда. Пока расходятся взгляды на мужчин. Ну, вкус, точнее. Так что общайтесь, дружите, но пусть все будет хорошо и замечательно в компании «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречайте.

вы обратили внимание, действие-то в этой песне, вся драматургия признаний разворачивается именно в июле. А сегодня 14 число этого чудесного месяца. Вот и славно, вот и хорошо. А знаете, между прочим, еще вспоминать-то можно не только летние денечки, но и очень даже себе осенние. В особенности, если это день, когда всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» будет греметь. 14 ноября в Лайф-арене мы с вами увидимся. Ирина Круг там тоже будет выступать. И там-то вот будет хорошо.

Ты зина грубость нарываешься, все зина обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, зин, все время тянет магазин, а там друзья ведь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: В Нижнем Новгороде полдень. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. В России растет число дорожно-транспортных происшествий из-за выездов на полосу встречного движения в запрещенных для этого маневра участках. С начала года произошло более 1700 таких аварий. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В президентской стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года говорится, что выезд на встречку – одна из основных причин смертельных ДТП. По данным МВД, в каждой пятой аварии, связанной с выездом на полосу встречного движения, были выявлены недостатки содержания дорог. В их числе отсутствие разметки, знаков и плохое состояние обочин. Годовой план по сбору туристического налога в Нижнем Новгороде выполнен на 15,7%. За полгода городская казна получила от гостиниц и других средств размещения чуть более 31 миллиона рублей. Напомню, туристический налог по ставке 2% ввели в Нижнем Новгороде с начала этого года. Планировалось, что за год он принесет городу 200 миллионов рублей. В дальнейшем ставка должна расти, как и ожидаемые поступления. Департамент градостроительного развития Нижнего Новгорода опубликовал для общественных обсуждений проект, который устанавливает требования к строительным заборам в центре города. Чиновники предложили устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. Такие ограждения, говорится в пояснительной записке, гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки. Сейчас строительные заборы дисгармонируют с исторической застройкой 18-19 веков в центре города. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Напомню, оригинальный фильм «Кошмар на улице Вязов» был снят в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 картин и перезапуск 2010 года. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

А все, грусть, печаль, вот, все, улыбка уже раскосая и купается в вине. Да это все виной те самые дары Диониса. Ну, это из греческой мифологии. А Денис у микрофона на волнах душевного радио. Всем здравствуйте, желаю настроения прекрасного. По московскому времени мы перешагнули полуденную отметку. Ивану Кучину большой-большой привет. Группа «Лесоповал». Эфир продолжает. Воровайки на подходе. Сергей Любавин, группа «Дюна», «Бумер». Еще хотите знать кто? Ну тогда оставайтесь в нашей компании. И приемник не переключайте с волны душевного.

самые приятные мгновения мы стараемся продлить как можно дольше. Но почему-то вот это странное ощущение времени, они пролетают вьюх, со скоростью света, а может быть даже и по ощущениям быстрее. И, господа хорошие, а вот Сергей Любавин, Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин и другие наши любимые артисты точно знают, что у вас хороший вкус. И с 24 по 30 октября настоящие ценители шансона по-русски, прекрасные люди, близкие по духу, соберутся в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» и примут участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете с легкостью. Информация для лиц старше 12 лет. А еще июльская акция в самом что ни на есть разгаре.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0. Бриллиант.

0: торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Сижу и размышляю вместе с вами. Какая барышня та самая. Вот ее бы, да в городские встречи. А, городские встречи, кстати. Евгений Григорьев и Наговицына с одноименной песней. И шоу у нас вечернее уже сегодня будет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сейчас силюсь вспомнить, а кто же из мудрых сказал «спешите медленно и везде успеете». Господа хорошие, пришла пора мне, собственно, уже и откланяться. Удивительно, как быстро время бежит в хорошей компании, это я сейчас про вас. Но ничего тут не поделаешь. Тамара Кутидзе, сударыня, ваш выход, а я, Денис Денисов, говорю вам пока-пока.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
6: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
7: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
6: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
7: Лови волну выгод, да?
6: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
8: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку. Соответствующий указ подготовят по итогам Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Правительство и Госдума должны подготовить документы до 1 августа. В начале июля Нижняя палата парламента приняла закон о стажировке в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Он вступит в силу с 1 марта следующего года. Выпускники смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. При этом соглашение нужно заключить в течение года после окончания учебного заведения с возможностью продления. Кабардино-Балкарию предлагают включить в список регионов, где проводится эксперимент по гостевым домам. Такой законопроект внес в Госдуму парламент региона. Документ опубликован в электронной базе палаты. Владельцам официально разрешат регистрировать свои дома как гостевые и предоставлять услуги туристам. Туристская индустрия сегодня является одной из самых динамично растущих отраслей экономики Кабардино-Балкарии. За последние 6 лет турпоток в республике вырос более чем в 3 раза. Основная цель эксперимента – вывести из частный гостиничный бизнес. На территории Кабардино-Балкарии выявлено более 600 средств размещения, из которых свыше 300 подпадают под тип «гостевой дом». Сезон смородины и вишни начался на московских ярмарках, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Смородину привозят из южных и центральных регионов страны, а также из Черноземья. На прилавках для покупателей есть черная, красная и белая смородина из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Воронежской областей, Краснодарского края и Крыма. Тем временем вишню в столицу привозят из Нижегородской, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областей, а также Дагестана. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

что, друзья, всем здравствуйте. В студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Желаю дружелюбного настроя и поддержки со стороны близких в этот вторник во всех начинаниях. 14 июля на календаре, в столице 13 часов и 6 минут. Погода, наконец, в столичном регионе налаживается. Ну и настроение вместе с тем, конечно, поднимается. А в компании любимых песен оно станет просто шикарным. Ну, я так надеюсь. Прямо сейчас послушаем Сергея Трофимова «Неутешительные выводы».

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя Огонек на волнах июльского шансона. Еще больше жанровой музыки будет на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон» в этом году в Турции с 24 по 30 октября. Там же, кстати, встретите и легендарных ведущих нашей радиостанции. Утреннее шоу в формате 2D будет, да. Ну и, конечно, любимых артистов Михаила Шафутинского, Михаила Бублика, Султана Лагучева, Алексея Брянцева, Сергея Куренкова. Также увидим и услышим и на фестивале Анатолия Полотно и Федю Карманова. Буквально через несколько минут этот дуэт порадует нас в эфире шансона. Ну а прямо сейчас Иосиф Кобзон «Вишневые розы».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, половская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

конечно. Ну, как тут стоять? Ноги сами в пляс идут. Солнечный наш артист Виктор Королев на шансоне скоро будет праздновать день рождения свой. И по такому случаю, кстати говоря, Виктор представит премьеру новой песни. Такой вот подарок себе решил сделать на день рождения. Не за горами 26 июля. Мы с вами готовимся. Ну, а пока наслаждаемся музыкой дня сегодняшнего. У нас в эфире далее Евгений Кемеровский будет. А географических пристрастиях в любви поведает нам с вами. Группа «Любэ» на подходе. История с речным уклоном, актуальная, летняя. Но прежде предлагаю немного танцев. Сердце на костре. Прямо сейчас зажигаем.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Иванов и группа «Ронда» с песнями про любовь и не только. Переходим с вами в новый час на шансоне. 13:49, уже 50, точное, столичное. Рабочий день в разгаре, предлагаю его провести в творческом полете. Ну, по возможности, конечно. Марк Бартон нам с вами в этом поможет музыкально. Ну, а чуть позже, еще в этом часе, послушаем Аниту Цой. Всем хорошего дня.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 22 градуса. Ночью облачно и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21 градус и вероятность дождя.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
8: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
9: 0+.
10: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
11: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
12: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: У поручика

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим российским торговым сетям ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары в преддверии нового учебного года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма ФАС направила 18 торговых организаций и напомнила ритейлерам о необходимости добросовестного поведения в период повышенного сезонного спроса. ФАС отметили, что подобная практика уже применялась ранее, с 2023 года. Ряд компаний добровольно ограничивали цены на школьный ассортимент по предложению службы. Такие меры позволили сделать товары для подготовки к учебному году более доступными для семей с детьми по всей стране. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярная современная гостиница 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Маэстро Михаил Круг. Далее продолжит эфир Елена Ваенга. История под названием «Курю». Вот как мы с вами лихо, однако, начали этот час. Дальше больше. В студии с вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного настроения в компании любимых исполнителей в компании «Радио Шансон».

0: основу.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Стоп-кадр появится теперь и для сегодняшней именинницы, для Пелагеи. Она сыграет главную роль в киноленте, которая готовится к выходу. Это комедия «Зубастая няня». Ну, а выход намечен в прокат уже на следующий 27-й год. Конечно же, мы Пелагею поздравляем с днем рождения. Радио «Шансон» желает всяческих успехов. И теперь не только своего слушателя, но еще и своего зрителя. Вот создателям фильма удалось таки ее убедить, хотя она говорит, что раньше отказывалась от съемок в кино. Если у вас есть кого поздравить, напишите нам уже в следующем часе в программу «Только для вас».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер «Завод Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Нет, ну такие нам с вами, конечно, не очень подойдут. Нет, нет, а вот украшения, ленты, иголки, булавки, тесьма, да, как пелось в одной песне, как мы помним. Вот все это мы, женщины, очень любим, нам все это нравится. Да и мужчинам, опять же, удобно такими вещицами нас баловать в случае женских капризов. Евгений Григорьев продолжает эфир «Шансона».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алексей Петрухин и Анна Семенович раскачивают лето. Я предлагаю вам раскачать наш следующий музыкально-поздравительный час на шансоне. Передавайте ваши приветы, пишите на единый номер +7 909 955 1030 и напишите о ваших предпочтениях в музыке. Я постараюсь исполнить. Начнем дневной выпуск уже в 15 часов по Москве. У нас работает мессенджер Макс. Также можно писать во все доступные мессенджеры и отправлять сообщения. СМС-сообщения. Кто куда, конечно, отправляет свои чувства. А вот Григорий Лепс прямиком на алтарь. Музыки много, шансон один.

0: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 22 градуса. Ночью облачно и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21 градус и вероятность дождя.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект об установлении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Тариф будет зависеть от типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также субъекты обяжут организовать социальные маршруты, соединяющие удаленные и малонаселенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами. Документом предлагается создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах, в которых население превышает 50 тысяч человек. Также проект включает меры по улучшению транспортной доступности для маломобильных групп населения. В Минпросвещении заявили, что органы управления образованием обязаны обеспечить местом в 10 классе каждого выпускника 9 класса, даже если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов. В ведомстве пояснили, что в случае неудачного прохождения индивидуального отбора школьнику должны предоставить место в универсальном классе той же школы, либо подобрать другую территориально доступную образовательную организацию. Как передает ТАСС, ссылаясь на ведомство, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон об образовании гарантируют каждому право на общедоступное и бесплатное среднее общее образование. 9 европейских стран планируют лишить Международный олимпийский комитет финансирования ЕС из-за допуска россиян и белорусов на соревнования. Кроме того, государства предложили пересмотреть участие подобных организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием различных спортивных дисциплин в Европе. Как пишет «Вечерняя Москва», 7 июля МОК снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении спортсменов из нашей страны. Представители организации добавили, что примут решение насчет демонстрации символики на Олимпийских играх в соответствующее время. Доллар на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»...

Ангелов открыл дневной выпуск программы «Только для вас» на Шансоне. Всем доброго дня. С вами Ирина Сотникова. Сегодня у нас 14 июля, вторник. И почему бы его, собственно, не разнообразить неофициальными праздниками? Вот, например, День смородины. Ну что, смородиновые мои. Объявляем сбор урожая. Всем желаю вкусного ягодного лета. Все-таки это еще и польза огромная организму. Так, праздник хаоса и беспорядка. Знаете, как звучит? Pandemonium Day. Вот так. Что-то такое и передает, в общем, что творилось в пандемию, да? Даже название такое созвучное. Ладно, что еще? Всемирный день интеллектуальных игр. Вот это подойдет, кстати, на сегодняшний вечер всем любителям настолок, в том числе можно вспомнить и домино, и лото, и много чего еще, во что мы с вами играли и играем, да? В общем, поводы есть. Я жду ваших сообщений на единый номер плюс 7909-955-1030, мессенджер Макс, смс также отправляйте. И, пожалуйста, не забывайте указывать, из какого вы города, в какой город отправляется привет. Ну и, конечно, мы помним с вами о подписи, да? Подписываться нужно прямо в тексте. Так, еще у нас с вами есть повод послушать российского поэта, сатирика, автора-исполнителя песен Тимура Шаова, потому что у него сегодня день рождения. Хотя, чтобы слушать песни этого автора, конечно, повод особо не нужен. Радио Шансон поздравляет артиста. Здоровья, счастья, реализации всех абсолютно творческих идей. Слушаем Тимура Шаова прямо сейчас. С днем рождения!

0: на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот, колдую. Колдую над вашими сообщениями, смотрю, кто что где написал. Это дневной выпуск программы только для вас на Шансоне. Напомню, наш единый номер +7 909 955 103 0. Пишите в мессенджер Максу, а все доступные мессенджеры и смс-сообщения отправляйте. Шансон любимый, привет. Сегодня у нашей Людочки день рождения. В этот прекрасный солнечный день хотим пожелать ей в первую очередь огромного здоровья, любви близких, счастья, благополучия. Дорогая, мы любим тебя, твои близкие. Так, это написали нам Алексей, Николай, Наталья, Галина, Светлана из города Клин. Любимое радио, передайте всему Таганрогу привет. Пусть не скучают в очереди за топливом. Актуалочка пошла. Я с вами тоже в очереди. Вот, к сожалению, без подписи. Спасибо большое, радио. Музыку самую веселую включите. Ну, постараемся. Добрый день, радио Шансон. Хочу передать привет моей подруженьке Дине Никитиной. В эту темную ночь все сомнения прочь. До утра далеко. Ты скажи мне только да, и поехали со мною на юга. Вот так вот. Твоя Ксюня. А песню прошу поставить «Мята трава», исполняет Ярослав Самишевский. Ну что, по-моему, достаточно такая хорошая, веселая новинка. Так, есть еще сообщение от коренной москвички Елены. Хочу поздравить себя, любимую, с замечательным отпуском, впечатлениями и с тем, что лучшего города Москвы на свете нет. Никуда не езжу принципиально в отпуске. В родном городе все радует. Мы рады за вас, Елена.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0.
6: Бриллиант.

0: очищают.
1: В торговом центре «Атолл».
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 40.

Это программа только для вас на Шансоне. Я напомню, единый номер для ваших смс-сообщений, куда нам можно их, собственно, отправлять. +7 909 955 103 0. Не забываем подписываться. Добрый день. Хочу передать привет своей коллеге по работе Елене Владимировне, которая стала мне ближе, чем родственница. Мы с ней работаем на вокзале Волгоград. И хотя она сейчас работает диктором в другой смене, диктор, собственно, да? Здорово. Мы ее очень ждем в нашу смену. Ее любимчики Ирина и Кристина. Вот, коллега практически. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей дорогой подруге Наталье из Долгорукова. Я Ольга из Курчатова. Передаем. Каролина нам сообщает следующее. В честь дня рождения замечательного человека Максима Лазарева из Санкт-Петербурга прошу поставить Чепика и Холлу композицию «Белым-белым» Максу и парням из 44-й бригады. Большой привет. Песня называется, на самом деле, «Не люби меня». Послушаем ее обязательно. Чуть позже еще одно сообщение успею зачитать. Может быть, даже и не одно. Добрый день, радио «Шансон». Всех с праздником смородины. Как раз на даче собираю черную смородину. Привет моим родителям, Виктору и Ольге, и сыну Виктору. Всегда слушаю радио «Шансон» на даче. Всем здоровья и солнечного, ароматного лета. Виктория из Железногорска, Курской области, написала нам это сообщение. Ну, по такому случаю, я думаю, для всех любителей смородины вот такая вот композиция и прозвучит, собственно, под названием «Черная смородина». Seven Rose на шансоне. Танцуем, подпеваем, пишем сообщение. Номер единый +7 909 955 103 0.

Чепик и Хула в программе «Только для вас. Не люби меня». А вот у нас в основном как-то все про любовь здесь, про дружбу. «Мамуля, поздравляю тебя. Это пишет нам Аленка. Я выезжаю из Ростова». Ага. С этим, что ли? Интересно. Спасибо.

тебе за все. Ты у меня самый любимый человечек, который не предаст и поможет в трудную минуту. Безумно тебя люблю, дорогая моя. Уже скучаю. Мичуринск у нас на связи, Тамбовская область. Добрый день, летний шансон. Хочу поздравить моего любимого мужа с 49-летием. Мы с ним вместе 15 лет и уже 28 лет как женаты. А, с 15 лет. Ну, не, конечно, не 15. Мы с ним вместе с 15 лет. Ух ты, вот этот срок, да, 28 лет. Хочется пожелать Евгению того же молодого задора в глазах и куража в душе еще на 100 лет. С любовью, жена Светлана и дети Илья, Ярослав и Ульяна. Добрый день, шансон. Передаю привет доченьке Настеньке в деревню Успенка Томской области. Поставьте соответствующую песенку. А? Ну, вы знаете, если бы я знала, сколько Настеньке годиков, я, может быть, сообразила бы, что вы имели в виду. Но в любом случае мы с вами послушаем Михаила Круга. Далее. Здравствуйте, наше любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Виктору Николаевичу. Пусть улыбнется. Это от его кума Эдуарда. Включите, пожалуйста, «Левый берег Дона» песню. Ну, хорошо, Михаил Захарович, также с вами послушаем после Михаила Владимировича. Так, есть еще у нас сообщение. Поздравляем дочку Катю Максимову с днем рождения, родителей винограды. Вот так коротко и ясно. Радио «Шансон» присоединяется, желает Катеньке здоровья, счастья и любви.

завершается программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Уж, как говорится, что успею, то успею, не обессудьте. Так, Люба пишет нам. Передаю большой привет в Староменскую. Подружке смачной Оленьке, я скучаю. Много-много лет ты далеко. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Обязательно. Добрый вечер, Шансон. Передаем привет в село Тепло Троицкое. Троицкое. Угу. Нижегородской области, бабушке Гале, дедушке Коле Устимовым. Желаем им хорошего отдыха и отличной погоды, написал внук Саша. Всем здравствуйте, меня зовут Настя, я живу в городе Благовещенске, Амурской области. Хочу передать привет своим родителям, Анне и Евгению. Мы сейчас едем из деревни с полным ведром смородины. Это вы хорошо придумали, молодцы. Ну, а как иначе, праздник такой у нас сегодня, смородиновый. Передаю привет городу Абинск, а вам хорошего настроения, Александр. Спасибо вам, Александр, вам тоже хорошего. Радио Шансон, передаю привет моим родным в Уфу от Вики, Марины и Тимы. Всем хорошего дня. Горячий привет моей любимой тете Танечке, моим друзьям и всем дачникам в СНТ «Лотос». С любовью от Кирилла. Поздравляю себя с отпуском, пишет еще нам Кирилл. Играем в карты. Всем удачи и хорошего дня. Так, привет моей семье, Колесниковым, брату Артему. Отличного отпуска. Пересыпь отдыхает. Вот так.

0: информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 22 градуса. Ночью облачно и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21 градус и вероятность дождя.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: «Бархатный шансон». История. 2011 год. Кипр. Пафос.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минсельхоз открыл горячую линию для решения проблем с обеспечением аграриев топливом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за помощью могут обратиться как сельхозорганизации и фермеры, так и предприятия оптовые, а также розничной торговли. Сообщить о трудностях можно двумя способами: позвонив на круглосуточную горячую линию или заполнив специальную форму на сайте министерства. Как пишет портал «Москва-24», проблемы с топливом в России сохраняются с мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу одного окна. Высокие ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. По информации «Известий», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. При наличии потребительских кредитов банки оценивают финансовое положение заемщиков как рискованное и нередко отказывают в ипотеке. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Доллар на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58, юань стоит 11,29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Лирическая на шансоне в исполнении Александра Розенбаума. Всем желаю здравствовать. Я Ирина Сотникова. Пусть этот вторник сложится вот именно так, как вами задумано. А мы вот какой плейлист задумали для вас на ближайшие минуты. Вячеслав Добрынин будет на волнах шансона. Прежде послушаем группу «Сентябрь». Ну а прямо сейчас человек-артист, праздник Виктор Королёв на «Белой карете».

0: моей карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

погода сейчас нам с вами благоволит, все-таки лето, да еще, оказывается, и пофилонить можно денек-другой, вот почему. В момент, когда мы лежим и смотрим в потолок, мозг занимается внутренней уборкой и восстанавливается, представляете себе? Так что иногда можно побездельничать, так сказать, для собственного удовольствия, но не часто. Нечасто. Прямо сейчас на шансоне Вячеслав Добрынин, композиция под названием «Кто тебе сказал?»

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад любимая многими марка BMW представила новое поколение кроссовера X5. Модель получила очень спорную внешность, которая никого не оставляет равнодушным. Внешность в

непредсказуемое. Если машину не смогут привезти, деньги вернут. Так что мечта о новом X5 пока с пометкой о возможных рисках. Это самая желанная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. Влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните +1 25. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Турция, отель «Титаник

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Да. Да, действительно, пора уже собираться и нам, и вам на вечернее шоу «Городские встречи». Оно начнется на шансоне традиционно в 17 часов по Москве, так что делайте громче, готовьте телефоны, мы будем ждать ваших сообщений по теме. Ну а какой она будет, расскажет мой соведущий Роман Шахов уже в следующем часе, так что присоединяйтесь.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России может появиться QR-код для подтверждения статуса участника СВО. По информации портала «Москва-24», который ссылается на Минцифры, двухмерный штрих-код, сгенерированный на портале госуслуги, можно будет использовать для получения социальных льгот. При этом QR-код не будет хранить персональные данные граждан. Использовать его можно будет наравне с бумажными справками при посещении культурных и спортивных учреждений, Росреестра, органов ЗАГС и других организаций. Участники смогут выбирать, какой способ подтверждения использовать. В России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет. Как сообщают новые известия, необходимость изменения кадровой политики подтверждают и свежие данные Росстата. Доля сотрудников в возрасте от 50 лет и старше в экономике достигла 30%. Эксперты Росстата подчеркивают, что в условиях текущих демографических реалий игнорирование этой категории работников неизбежно приведет бизнес к жесткому кадровому дефициту. Согласно новой стратегии, HR-менеджеры будут оценивать только реальные навыки и опыт без учета возраста кандидата. Компании должны создавать понятные программы переобучения для зрелых сотрудников и переводить их в статус экспертов. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян не ставят достижения богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть. А 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше 547 тысяч. Доллар на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58, юань стоит 11,29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Второй час ночи в Магадане, в Москве 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Михаил Круг и Игорь Слуцкий открыли новый час на шансоне. Что сказать, это городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну, коли так, доброй ночи, Магадан. И здравствуйте все те, кто к нам присоединился только что. Мы очень рады вашей
0: встрече. Не проспите
1: встречи.
0: Нашу информационно-музыкально-развлекательную программу. Есть у нас хорошие песни, вы знаете эти песни, подпеваете им и в Магадане, и в Москве, и вообще на планете Земля можно это делать в любом регионе, потому что есть интернет, можно слушать нас на сайте, можно в соцсети зайти, ну и, конечно, пользоваться мобильным приложением. Но мы читаем новости и этими новостями делимся с нашими слушателями.
1: А вы делитесь своими жизненными историями.
0: Академик Российской Академии Наук Геннадий Григорьевич Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет.
1: Так, а сейчас разве нет? Я думаю, уже считают, что уже 40 лет, уже
0: сейчас
1: все.
0: К ней относят людей от 14 до 35 включительно. Ага. По мнению академика, люди дольше сохраняют работоспособность умственного и физического свойства, значит, активность повышается, поэтому границу возраста логично сдвинуть. Он отметил, что и в 40 лет люди создают семьи, им, так что называть их стариками несправедливо.
1: Вообще, есть, конечно, в этом разумное звено, но тогда интересно, где начинается пенсионеры. Есть ли вообще зрелый возраст? Сразу молодежь и потом на пенсию, и все.
0: Друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло или происходит с вами на пятом десятке? Есть ли рекомендации, ну, которые вы можете дать тем, кто младше 40?
1: Вот что-то, может быть, не получилось в молодости, а после 40 как раз-таки оно и вышло. Напишите нам +7 909 955 103 0 номер для ваших смс-сообщений.

0: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Мальчики и девочки, вне зависимости от того, какого вы года рождения, пишите нам сообщение. Как считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло с вами на пятом десятке? Есть ли рекомендация, может быть, несколько, которые вы можете дать тем, кто пока младше 40 лет?
1: На самом деле, она действительно начинается. Но это как бы неоспоримый факт, потому что есть первая жизнь до 40, а потом вторая жизнь после 40. И здесь одни события, там совершенно другие, но они ведь есть. Почему-то людям до 40 кажется, что все, потом уже все, наступит конец какой-то непонятный, а потом еще столько всего происходит в твоей жизни. Вот мы, конечно, ждем ваших сообщений, что у вас-то, собственно, в жизни произошло после 40. Может быть, она как-то кардинально поменялась. Ну, вообще, вы разбогатели, вы получили наследство, все ведь бывает.
0: Новости из Воронежа. Надежда на связи. Здравствуйте, радио «Шансон». А я вот в 43 года познакомилась с мужчиной Дмитрием, и жизнь перевернулась. Я влюбилась.
1: Вот. Может быть, этому суждено действительно было там не 18, не в 20, а в 43. И это прекрасно, жизнь прекрасна. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. И не только, нужно написать нам еще в мессенджер Макс. И вообще во все доступные мессенджеры писать нам можно и нужно. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Вот я, конечно, уже в возрасте, мне кажется, уже вот как-то увеличивали. Но, может, не увеличили еще официально.
1: Ну, вот, может быть, да. Мне тоже кажется, что уже как-то постарше это уже.
0: Если вы работаете в Академии наук, напишите, да.
1: Татьяна Буланова на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
6: Я пропою, сварки всем максимум дают.
7: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
10: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: спасибо, что находите время и возможность написать сообщение в городские встречи. Берем пример вот с Наташей из Мытищ. Она очень часто нам пишет, и мы этому очень рады. Любимые ведущие, добрый день. Желаю вам прекрасного вечернего эфира. А у меня на каждом десятке лет жизнь и начинается, и продолжается. И, если позволит здоровье, и в следующем десятке. Эх, чем черт не шутит? Никогда не надо себя списывать. Главное верить, что и в 20, и в 40, и в 60 можно быть молодым душой, а значит, и жизнь продолжается. Лично я придерживаюсь этой точки зрения. Эх, больные суставы, держитесь!
1: Держитесь, столько вас еще ждет впереди. Ну а что, действительно, даже Мэрил Стрип, да, когда у нее брак-то был, вот-вот, недавно же, и дама уже в возрасте, да, много людей есть пожилых, которые влюбляются, женятся, и там тоже ведь начинается новая жизнь.
0: Александр пишет. Здравствуйте. В 40 лет человек уже должен стоять крепко на ногах. Детки подросли, не требуют огромного внимания, а здоровье хватает наслаждаться жизнью. Золотая пора взрослого человека. 42 года.
1: Да уж, действительно, когда одни детки подросли, а другие только родились опять. И опять у тебя все по новой. Ну, бывает такое, да, знаю. Так, Надежда нам сообщает следующее. Возраст — это наши мысли. Если мы о нем не думаем, то его и нет. Хорошая позиция, я считаю, прекрасная. Ну, не думаешь и нет его. Так, что еще у нас здесь? Так, про возраст молодежи скажу на вашем примере. Ваш позитив, энергетика, улыбка. Ой, спасибо. Вот мы с тобой молодежь, понимаешь? Вот с экрана видно, молодые да? люди сидят, да, ведущие.
0: Я когда просыпаюсь, я чувствую себя лет на 800.
1: А в эфире, вот видишь, как ты выглядишь, как молодежь. Так, что дальше? Вот какая сейчас молодежь бывает? Идут в каких-то трениках, 20-летние, растолстевшие, точно тетки. Ольга Росева сказала, жизнь дается всем, а старость... избранным. Вот так. Так что дерзайте, молодежь. Я желаю счастья. Все на свете сможете. Это в вашей власти.
0: Как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло с вами на пятом десятке? Может быть, позже? Есть ли рекомендации, которые вы можете дать тем, кто младше 40?
1: Ну, сильно младше 40. Им очень нужны наши с вами рекомендации. Александр Маршал на шансоне. Далее. Города полустаночные.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Друзья, ну и где можно по-королевски набраться вдохновения? Конечно, на «Эх разгуляя 2026». Мы вас приглашаем 14 ноября. Лайф-арена, суббота. Очень удобно, вне зависимости от того, сколько вам лет. Ну, если старше 12, конечно, мы вас приглашаем.
1: Да, ну а если хотите напитаться как следует, прям плотно-плотно, то берите билеты на танцпол, потому что это будет очень близко к артистам. И воспоминания останутся, конечно, впечатлением на всю оставшуюся жизнь. И до 40, и после 40 еще. В общем, пока будете живы, будете помнить.
0: Эх, разгуляй продлевает жизнь и, так сказать, уменьшает ощущение возраста.
1: И уровень стресса, кстати говоря. Плюс 7. О, нет, нет, не то хотела сказать. Я хотела сказать, что возрастная категория 12+. Вот, заходите на наш сайт radioshanson.com.

0: Ру, там есть и билеты, и вся подробная информация.
1: Зашел я на страничку Николая Шумкова, который нам пишет, и вот Николай сегодня написал. Добрый вечер, у нас в Чите типичная магаданская погода, июль на дворе, солнца мало, без конца дожди и холодный ветер. Видать, глобальное потепление сработало не в нашу сторону. Мне 33 года, возраст Иисуса Христа, с одной стороны, успел увидеть много чего и даже попробовать на себе, и одновременно кажется, что ничего еще не видел. Главное, стариком себя не ощущаю. Мне еще многому надо научиться, и еще есть надежда стать семейным человеком, вырастить детей, чтобы было кому передать свои знания и жизненный опыт. Я никогда не буду старым, пока буду экспериментировать, узнавать новые, пока будет играть радио «Шансон».
0: Никогда не буду старым, пока будут рождаться у меня дети.
1: Николай, пусть все получится, конечно.
0: Прекрасный возраст, на самом деле. Конечно, все впереди, но для мужчины 33 это, да даже 35 еще не возраст. Вот в 40 уже мужчина может себе позволить и то, и другое, и детей, и машины, там вот все-все-все. Так что, конечно, у вас все впереди, Николай. Мы ждем ваших сообщений на единый номер, плюс 7909-955-1030. Вернемся к нашей теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Может быть, у вас гораздо раньше это случилось? Что значимого, яркого произошло с вами после 40? Есть ли рекомендации или набор рекомендаций, которые вы можете дать тем, кто младше 40? Дело в том, что академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет.
1: И это прекрасно, потому что в 40 можно еще много чего успеть. Есть сообщение от вас, но вот как-то очень кратенько, хотелось бы более развернуто. Например, Галина нам пишет: «Моя жизнь изменилась в 48, кардинально, в лучшую сторону». А в какую? А
0: счастье как любит тишину.
1: Загадка такая. Подвешли интригу.
0: Угу. Алена подвесили, да? Пишет. Здравствуйте, радио Шансон. Привет из Бийска. Жизнь после 40 только начинается. В 43 я влюбилась безумно, безответно. Был короткий роман, без дальнейшего продолжения, но зато потом он познакомил со своим соседом. И мы сошлись. И живем уже 4 года. Вот такая Санта-Барбара у нас.
1: Однако, как бывает интересно после 40, да, уже многое можешь себе позволить, так сказать. А мы с Настеной, пишет Валерий, познакомились, ей 45, мне 54, вместе 2 месяца и понимаем, что все только началось. Букеты, конфеты и бабочки в животе. Из Твери нам Валерий написал. Ну вот же оно. Мне кажется, что ощущения, вот эти вот чувства, они совершенно по-другому, не как 18 лет. 18 лет как-то все быстро, непонятно, вот эта дикая любовь. А здесь она уже такая глубокая, зрелая, и эмоции совершенно другие. И классно, классно.
0: Ну, в конце концов, если ты придешь после 23 домой, никто тебе не скажет, что ты...
1: Ты всю ночь можешь не приходить, представляешь? И тебе за это ничего не будет.
0: Друзья, что думаете вы по нашей теме? Пишите сообщение плюс 7-909-955-1030. СМСки, мессенджер Макс также функционирует. Рассказывайте, из какого вы города, свои какие-то жизненные истории. Можно лаконично, если хотите, чтобы мы не называли имя, тоже укажите, пожалуйста. Прямо сейчас подвигаемся. Афина, «Дикое танго».

0: разгуляться.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: В Нижнем Новгороде 6 часов вечера. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Банк России не вправе закрывать глаза на удорожание топлива. Однако регуляторы ожидают, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, в июньских данных влияние топлива было незначительным. Но на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности. Заботкин пообещал, что в ЦБ будут внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Он также подчеркнул, что при выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в следующем году. Более 50 научных проектов нижегородских организаций получили поддержку Российского научного фонда с начала года. Как сообщил замгубернатор Егор Поляков, среди знаковых проектов, на которые получили гранты наши вузы, мультимодальная система для биомедицины от ПИМУ, создание фотосенсибилизаторов для терапии опухолевых заболеваний от Университета Лобачевского. В этом году гранты РНФ впервые получил Университет Неймарк. Его проекты связаны с исследованием возможностей мозга с замедлением когнитивного старения. Нижегородская госавтоинспекция сообщает о росте количества ДТП с участием диких животных. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток и внезапно появляются перед движущимся транспортом, что часто приводит к авариям. С начала года в регионе зафиксировано 172 наезда на диких животных, из них 8 случаев с пострадавшими. Инспекторы призывают водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД. В предстоящем сезоне «Осень-зима» появятся прямые рейсы из России на вьетнамский остров Фукуок, сообщает Ассоциация туроператоров России. Их запускает туроператор «Пегас Туристик» в сотрудничестве с авиакомпанией «Икар». Сейчас для россиян сохраняется безвизовый въезд во Вьетнам на срок до 45 дней. Для поездки нужен только загранпаспорт. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». 18.06 московское время. Друзья, это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Знаешь, музычка вот эта вот та-та-та-та-та-та, Джо Дассен, да? Туа. Хочется так запеть.
0: Я о другом. Вот по поводу с вывалом или без вывала.
1: Ты вот за этот.
0: Дело в том, что я в выходные был в Угличе и смотрел, как этот вывал осуществляется на Волге. Когда у людей есть гидроцикл, к нему цепляют такую таблеточку и гоняют на Волге, значит, людей катают. Кто-то вываливается действительно в воду. Конечно, в спасательных жилетах.
1: Ну, молодежь, наверное, все молодежь балует.
0: Непонятно.
1: Или судя кто уже после 40.
0: По знанию русского языка, там люди с богатой биографией.
1: Видимо, уже терять когда нечего.
0: Ну, вот. В общем, экстриму все возрасты покорны.
1: Да, сегодня спрашиваем как раз у вас про возраст, и не только. Что же такого у вас случилось после 40, что жизнь только началась? Или, может быть, уже как-то ничего не происходит? Вы считаете, что 40 лет это уже не молодежь совершенно?
0: Вот шансон, которому 48 в этом году исполняется, красивая песня, да.
1: Вот это ох.
0: Ну, все знают ее, давайте подпоем Олегу Митяеву.

0: было клево той весной.
1: Михаил Шуфутинский с песней Александра Розенбаума только что на вечернем шансоне. Друзья, это шоу «Городские встречи», и мы читаем ваши сообщения по нашей теме. А как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что яркого, значимого произошло с вами после 40?
2: Да, нам написала Оксана, уважаемый ведущий радио «Шансон». Онищенко в курсе, что на работу берут от 25 до 35 лет. После 40 уже тяжело устроиться на работу, поэтому первую пенсию надо вводить от 30 до 35 лет. Вот какой интересный подход. Но буквально сегодня девочки ознакомились с новостью о том, что убирают возрастную границу. Да?
1: В России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Компания, возможно, уже скоро придется забыть всем компаниям фразу «ищем молодых и амбициозных». Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет.
2: Так что все, возраст можно официально скрывать. Девочки, заходим во все соцсети, просто убираем. Ну, вообще, действительно, если не говорить о нем бесконечно, не думать, что тебе вот уже после 40 будешь чувствовать себя всегда молодым.
1: А можно написать в резюме: регулярно прохожу диспансеризацию.
2: Что такое? Что, это тебя спасет от того, что тебе уже 40?
1: Я не знаю, но в конце концов, нет, у меня 40 было давно, знаешь ли, это было когда-то. Я уже и не помню в 40. Я в 40.
2: Да ладно, чего ты? Все хорошо.
1: Отвлечемся, друзья, для здоровья, опять же, чай с молоком прямо сейчас в эфире.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Бриллиант.

0: защищают.
1: В Золотой миле, ЦУМе и Веденяпина 13.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: «Самоволочка» из репертуара группы «Любэ». Только что здесь, на «Шансоне». 18:26 вечер продолжается, и мы читаем ваши сообщения, которые приходят по нашей теме.
1: Тема такая, ну, как сказать, с одной стороны простая, а с другой стороны сложная. Так, Адилия нам написала: «В конце 80-х мы с супругом нынешним потеряли друг друга. Я жила в Москве, он в Ленинграде. По истечении 25 лет судьба так сложилась, что мы нашли друг друга. Оба были свободны. Чувства, как выяснилось, никуда не делись. Собственно, наличие этих чувств и дало нам возможность воссоединиться. У нас родилась дочка в 2015 году. В конце лета нашей дочери будет 11, мне будет 55. И хочу вам сказать, что даже в этом возрасте в голове мысли, что вот жизнь только в самом ее начале. Поэтому, наверное, чувство возраста зависит от того, какое состояние души у человека. Адилия, спасибо вам огромное за такое вот сообщение. Я просто уверена, что каждый... Вот когда дети еще маленькие, они дают вот это ощущение, что у тебя как будто все только начинается. Потом рождается еще один ребенок, и у тебя опять все начинается. И так вот, вот ты молод, так сказать, пока они молодые.
0: Друзья, собирается ли Ирина Сотникова в декрет, мы пока не знаем. Пишите ей в социальных сетях.
1: Я сама не знаю пока.
0: Загадка.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверное, у каждого автолюбителя большого города хоть раз, но эвакуировали автомобиль. Не буду скрывать, единожды и меня постигла такая участь. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. При учете того, что это было давно, и тогда еще не взимали колоссальных сумм за перемещение и хранение машины. В Госдуме хотят избавить водителей от эвакуационного стресса. Депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свич предложили не взимать с автовладельцев плату за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. Сейчас картина выходит комичная. Штраф за неправильную парковку от 500 до 3000 рублей, а эвакуация легко съедает от 5000 рублей, в зависимости от категории автомобиля, плюс до 3040 рублей в сутки за хранение. И, кстати, все сопутствующие платежи придется внести, даже если вы будете признаны невиновным по административному правонарушению. Авторы законопроекта хотят оставить водителям только штраф, а расходы на перемещение и хранение авто переложить на региональные бюджеты. Инициатива уже ушла на отзыв в кабинет министров, но, как по мне, ее перспективы весьма туманны. Это самая фантастическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Ну вот и все.
1: Виталий Аксенов и Артель только что в эфире Шансона. Дорогие друзья, далее сообщение, которое вы пишете по нашей теме.
2: Да, у нас на связи северная столица. Добрый вечер. После 40 начинаешь понимать, что жизнь быстротечна. Нужно ценить каждый ее момент и наслаждаться жизнью. Искать позитив и что-то хорошее во всем, радоваться мелочам. Мне уже 50. Личной жизни после 40 не сложилось, но я верю, что и после 50 можно встретить свою любовь. Всем добра и мирного неба над головой. Мария написала нам, массажист. Ну, в общем-то, да, все так и есть, все по делу.
1: Вот как весьма интересная тема, пишет нам Газарес. У меня все поменялось в 45, а не в 40. Вкус и характер жизни. То, что ненавидел в еде, стал есть. Кофе терпеть не мог. Теперь я ярый кофеман. Встал на коньки. Почему-то сам не понял, почему. Разошелся с женой. Сейчас живу один и довольно неплохо. Получил пенсию. Чего бы не жить-то теперь? Дети взрослые. Трое. Четыре сыночка и лапочка дочка. Жду внуков. Саша Газарес. Спасибо, Саша.
2: Вот эта жизнь поменялась. Круто, да? После 40. Ну, к каждому свое, как говорится. Григорий Лепс и Акмаль у нас на шансоне. Шутка.

0: шутка.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон не без погон только что в эфире. Это Катя Огонек. Друзьям, городские встречи продолжаются. И у нас на связи Светлана. Добрый вечер, Ирина и Роман. После 40 лет моя жизнь кардинально изменилась. В 48 лет развод, но я не расстроилась ничуть. Помогаю дочери с внуком и о себе не забываю. Экскурсии, концерты, театр. Я на пенсии и работаю. Но график очень удобный. Поэтому достаточно свободного времени. Живу в свое удовольствие.
1: Конечно, конечно. А как еще может быть? Говорят, что женщины после развода только хорошеют, да?
0: А приходят. Что про мужчин говорят? Вот,
1: а про мужчин говорят, что
0: статистика.
1: Они, я сейчас хорошее слово подберу, хиреют. Ну, в плане, что в общем, становятся грустными, за ними никто не смотрит, они какие-то становятся страшненькие, обрюзгшие, да, и поэтому вот говорят, что мужчинам-то нежелательно после 50 уже одному оставаться, за ним присмотр нужен.
0: Непонятно, надо как-нибудь взять эту тему для обсуждений, но сегодня у нас другая. Прямо сейчас Алексей Брянцев «Без нежности твоей».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, УКРН П 304-526-011-800-121.
6: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект об установлении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Тариф будет зависеть от типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также субъекты обяжут организовать социальные маршруты, соединяющие удаленные и малонаселенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами. Документом предлагается создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах, в которых население превышает 50 тысяч человек. Также проект включает меры по улучшению транспортной доступности для маломобильных групп населения. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации «Известия», основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. По мнению эксперта Анастасии Безруковой, эта тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребкредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на летнем шансоне. 19.06 московское время. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Мы желаем вам приятного времяпрепровождения в нашей компании, компании любимых артистов на шансоне.
0: Российский академик, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Вот сегодня мы желаем узнать, что вы думаете, друзья, как считаете, в 40 лет жизнь только начинается, что значимого, яркого, интересного произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которые можете дать тем, кто младше 40, тоже напишите.
1: Интересно, есть ли повод назвать вас молодежью после 40? Вот ваш личный какой-то персональный номер, напомню, у нас единый, плюс 7-909-955-103-0, работает мессенджер Макс, все доступные мессенджеры работают. Ну и, конечно, смс-сообщение отправляйте.
0: Смешно. Хочу вам донести, мне 63. Не поверите, хочу все, всех и сейчас. Вы о чем? Живу одна, 5 лет, так случилось. Хочу жить, петь, работаю, энергию не знаю, куда девать. А вы после 40. Смешно. Один раз живем, так живите по полной. Удивительно, какие вы старые по отношению ко мне. Любите и будьте любимы. Татьяна Романова на связи.
1: Я вот тоже, ты знаешь, поражаюсь людям, которые, ой, мне уже 40, 45. Что ж вы будете говорить в 70? Вот это же, это 40, это совсем немного. Совсем-совсем, немножечко.
0: Что думаете, немножечко напишите прямо сейчас. Юрий Барабаш в эфире.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Сверяйте с нами не только лучшее, но и смотрите, пожалуйста, то, что происходит в эфире «Шансона», потому что замечательный художественный клип на эту песню можно видеть и на сайте радиостанции, и, кроме того, в соцсети. Вам в помощь наше и мобильное приложение. Спасибо, Жеке, и далее переходим к вашим сообщениям по теме.
1: Нам написал Дмитрий с правого берега матушки Волги. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». До 40 лет нажил двух детей, дочке Екатерине 18 лет, сыну Алексею 14. И не сказать, что плохо прожил свои 40 лет, но в 41 год у меня началась новая жизнь. На радио «Шансон» я сделал предложение девушке, после чего мы поженились, и 3 месяца назад у нас родилась дочка Анастасия. Вывод один. Только после 40 жизнь начинает играть новыми красками. Спасибо, Дмитрий. Видишь, как много нам сообщений пишут о том, что ого-го, чего только не происходит после 40.
0: Угу. Кстати, Газарес написал, неправда, про мужчин, они тоже хорошеют после 50. Что ты на это скажешь?
1: Не видел я таких, не видел. Чтобы мужчины хорошели без женщин, не бывать такому.
0: А вот если они хорошеют, что должно происходить с мужчинами? Вот как ты считаешь?
1: Я думаю, что влюбляются. Когда мужчина влюбляется, он же все равно старается себя поддерживать в форме, вот, наводить какую-то минимальную хотя бы внешнюю красоту.
0: Даже после 50, да, ты считаешь?
1: И после 60. Вот. Любовь – это вот живительная струя такая, которая поднимает все.
0: Друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинаете? Что начинается? Что значимого, яркого произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которую стоит дать и тем, кто младше 40, тоже напишите. Ну а прямо сейчас послушаем шансон, который те, кому вот нет еще 40, могут и не знать. Да? Стихи Николая Рубцова, музыка и вокал Александра Барыкина.
1: Тоже хорошая рекомендация. Букет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
9: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
8: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
9: Лови волну выгод, да?
8: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
10: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
11: Привет!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
0: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Мама, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет, деньги в конверте не шли. Все вымыть, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...
1: Михаил Круг только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что яркого, что интересного, значимого произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которые вы можете дать тем, кто младше 40, пишите. Дело в том, что Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Сейчас это 14-35. По мнению академика, люди дольше сохраняют работоспособность, умственную и физическую активность, поэтому границу возраста логично сдвинуть.
2: Ну, опять же, ну, понятно, что ты в здравом уме и твердой памяти и рассудке, но ты же все равно физиологически же не можешь считаться молодым в 40, ну, после 40, в 45. Ну, тело же, оно же все равно стареет.
1: Добрый вечер, любимое радио. А я вот в 43 готовлюсь стать бабушкой.
2: Ну, вот.
1: Сначала была в шоке, теперь жду с нетерпением рождения внучка. Но бабушкой всем запретила себя называть. Ну, какая я бабушка? У меня подруга-одноклассница год назад родила третьего ребенка. Может, у меня тоже все впереди. Кто знает, Светлана из Липецка.
2: Я думаю, что да, с таким настроем все может быть вполне... Я бы тоже с нетерпением вот ждала бы уже хочется понять жить в 40 свои с лишним, с копеечками. Ты знаешь, между прочим, есть такая статистика достаточно интересная. По информации на 2025 год, в России чаще всего в ЗАГСы приходили люди старше 35 лет. Ты понимаешь? Старше. А средний возраст невесты в том году составил 35, ну, почти с половиной года, а жениха 37 с половиной. А ты говоришь, они только-только подходят, они-то, конечно, еще молодежь совсем.
1: Ну, в конце концов, люди хотят сейчас, насколько я понимаю, сначала обустроиться в бытовом плане, да, какая-то недвижимость, квартира, дом, может быть, и уже тогда. А с другой стороны, в 40 лет, если человек занимался карьерой, вот, может быть, он планирует создать семью уже в 40 лет, и что-то меняется.
2: Ну вот, если ты создаешь семью, получается, ты как бы фактически молодежь, и у тебя все только начинается, и впереди еще много всего интересного.
1: Необходимо только к врачам ходить в свое время, да, чтобы ничего не упустить.
2: У нас прямо сейчас Михаил Барский и Ольга Алмазова на «Шансоне».

0: Сергей Наговицын только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Насколько красиво играет руками и улыбкой Ирина Сотникова.
1: Пальцами еще вот сердечки отправляю.
0: Смотрите все в видеотрансляции. Она ведется на обновленном сайте радиостанции. Кроме того, в социальных сетях вступайте в наши группы. Там есть видеоархив программ. Ну и, конечно, скачивайте на свой любимый гаджет мобильное приложение «Радио Шансон». Итак, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что произошло с вами яркого, интересного, судьбоносного, возможно, после 40?
1: Да,
0: если есть рекомендации, которые можете дать тем, кто младше 40, тоже пишите, номер вы знаете.
1: Итак, Мария нам написала такое достаточно интересное сообщение. Да, после 40 жизнь начинается сначала. Муж влюбился и сказал: «Дети взрослые, меня ничего не держит, я ухожу». Как это, знаешь, я устал, я ухожу. Прожили мы 24 года, и ушел, и уже 20 лет я живу для себя и для моих детей. Вот.
0: Как живет муж? Напишите, что там.
1: Да, может быть, у вас все хорошо и прекрасно, там неизвестно что. Но есть ведь истории, я знаю, когда женщины уходят из брака после 20 лет.
0: Что может быть стимулом, скажи, вот как ты ощущаешь?
1: Я полагаю, что вариаций может быть масса абсолютно. От физиологического, химического процесса, точнее его отсутствия, до каких-то моральных норм, когда пути расходятся, и люди уже совершенно видят эту жизнь иначе. Раньше они смотрели как одними глазами, да, один взгляд был на жизнь, а потом уже все, разошлись. Ну, то есть масса вариаций, тут не угадаешь. Но просто мне интересно, как вот женщины, то есть они все это оставляют, это же надо быть достаточно смелой в 40-45 вот так вот развернуться, махнуть рукой на все и сказать: у меня новая жизнь.
0: Да? Ну, вероятно, старая настолько достала, что уже
1: хочется новой.
0: Действительно, а куда? Ну, если все дошло до дна, отношения, дальше путь только наверх.

0: мне кажется, так. Ну и еще, в России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Компаниям, возможно, скоро придется забыть фразу «ищем молодых и амбициозных». Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет, имейте в виду. Так что вот и здесь тоже после 40...
1: Да, если у вас в карьере тоже произошли какие-то кардинальные изменения, вы нам, пожалуйста, напишите, нам это очень интересно, важно и нужно, может пригодиться. Вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: музыки много, шансон один.
1: Сядем на кухне с бутылкой, как прежде. Уютнее тут говорить по душам.

Ноги, душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Ты помнишь, девчонка, стихи мы читали на

большие дела. Давай наливай.

0: хорошие дела, они хорошие дела, они хорошие дела.
1: Прекрасный шансон от Александра Кальянова только что в радиоэфире. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И Павел Золин написал нам: «Привет, я в 53 женился». Жениться собрался после 19 лет совместной жизни. И мой лисенок Олеся меня во всем устраивает. И бахнуть, и пошухарить. Она друг и любовница в одном флаконе. Женщина – огонь. С ней в огонь, и в воду, и в разведку. Вот я думаю, что на их разгуляю точно не пойду.
2: Слушай-ка, но после 19 лет совместной жизни, то есть 19 лет вы как бы чувства проверяли, потом решили...
1: Ладно, прожила в браке 20 лет, пишет Олеся, дети 19-18 лет, все было очень хорошо, и в мыслях не больно было, не было дурных мыслей, до работы в магазине пришел покупатель, военный, один взгляд перевернул всю мою жизнь, любовь с первого взгляда, с чужих уст даже не поверила бы, точно из Белгорода переехала в Калининград, теперь... С головой все понимала, сердцу не прикажешь, таких чувств даже не знала, что бывает. Все взаимно, слава богу, уже в браке год. Дети переживали, конечно, но смирились, у них уже есть половинки любимые. Как-то так. И не думала никогда, что судьба непредсказуемая. В 40 лет жизнь началась с нуля. Деток люблю безумно, жизнь одна, вторую никто не даст нам, а время летит очень быстро».
2: Да уж, столько показательных примеров сегодня мы с вами увидели, услышали, да, что бывает, как у людей после 40, очень много и отношений, и браков, и любовь такая вот взаимная. Это прекрасно, это прекрасно. Но не знаю, насколько это можно считать, потому что нужно делать уже, понимать
1: возраст. Опять же, с возрастом приходит умение разбираться в людях.
2: Вот,
1: и вот тут
2: да.
1: Видишь уже, что это твой человек сразу.
2: Ну, у молодежи этого нет. Как можно 40-летних назвать молодежью? Ну, это же...
1: А почему можно? Мне кажется, теперь уже... Если действительно закон какой-то примут, то я только за.
2: Да?
1: Прекрасно,
2: а я?
1: Да.
2: Нет. Я хочу остаться в своем зрелом возрасте.
1: Юлия Степанова очень скоро появится в эфире. Мы же прощаемся до завтра. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы по итогам мониторинга цен на бензин выдало предупреждение сети АЗС «Эска», сообщил регулятор. По данным УФАС, стоимость топлива в этой сети значительно выросла, что может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Действия сети АЗС приводят или могут привести к ущемлению интересов потребителей. Антимонопольная служба напомнила участникам рынка о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования при продаже бензина и дизеля. Более 6 тысяч жителей области подали заявки на бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в первом полугодии. В два раза больше, чем год назад. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост интереса к программе переобучения связан с ее эффективностью. По данным Минтруда, более 80% граждан после завершения обучения находят работу по новой специальности. Особенно востребованы программы, связанные с рабочими профессиями, цифровыми технологиями, туризмом и экологией. На сегодняшний день для жителей области доступно более 100 программ обучения. Правительство России утвердило меры по поддержке когнитивного здоровья граждан. Речь идет о формировании новой модели охраны здоровья. Одним из ее пунктов станет реализация мероприятий по поддержанию когнитивного здоровья, включая интеграцию культуры и искусства и вовлечение людей в творческую деятельность. Выполнение задачи поручено Минкульту, Минздраву, Минобрнауке, исполнительным органам власти, а также Союзу театральных деятелей. Певица, заслуженная артистка России Пелагея сыграет главную роль в семейной комедии «Зубастая няня». Музыкальный фильм станет дебютом исполнительницы в кино. Съемки проекта начались в кинопарке «Москино». Главные герои картины – одинокая мама семерых козлят Казетта и волк-вегетарианец Морис, который влюбляется в козу и устраивается работать няней в ее дом. Ожидается, что лента выйдет в прокат в следующем году. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Как вовремя группа «Бумеры» утешила и успокоила, и приголубила. А то бывают, знаете ли, дни, когда опустишь руки. И хочется не вот это вот все, а на ручки, мороженку, пироженку, доброе слово и, желательно, миллион алых роз. Вот что у нас есть в изобилии, так это отличные песни на радио «Шансон». 20.07 в столице. Бодримся, всем хорошего настроения. Меня зовут Юлия Степанова, 20.07 в Москве. Михаил Шуфутинский продолжает наш эфир.

0: Радио Шансон.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Катиться по наклонной много, ума не надо, а вот поднять любимую песню по ступенькам хит-парада повыше. Для этого нужно отдать свой голос. Подробности о хит-параде есть на сайте radioshanson.ru.

отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

Кстати, самые свои жаркие чувства можно выразить в танце, если вы придете на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это 14 ноября, лайф-арена, самые доступные билеты, кстати, на танцпол, где каждый зритель, кроме удовольствия, почувствует еще и себя частью большого музыкального праздника. Все подробности об «Эх, разгуляй» есть на сайте radioshanson.ru, звездный состав и многое другое для зрителей старше 12 лет. Но на радио «Шансон» скоро Тамара Кутидзе, Владимир Высоцкий и группа «Бутырка».

«Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Она на двор, он со двора.

0: никогда.
1: Александр Новиков в эфире «Вечернего шансона». Расскажу вам, что будет. В 9 вечера начнется программа только для вас, как и каждый вечер на радио «Шансон». Приглашаю вас и напоминаю сразу номер +7 909 955 103.0.
2: Моих осенних дней.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
6: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
5: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
6: Лови волну выгод, да?
5: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
7: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Радио

0: шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Вечер добрый, дорогие радиослушатели, давайте начнем программу «Только для вас». Прямо вот с места в карьер, а чего время тянуть, его вечно не хватает для ваших приветов и хороших песен. Так вот, пусть сегодняшний день будет исключением. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер. Пожалуйста, отправляйте на него сообщения. Там же в сообщениях и подписывайтесь. И, конечно, не забывайте про имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. Бывает от волнения. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем. Сегодня у нас с вами 14 июля. И вы знаете, интеллигентность, юмор, ирония – все это проявление огромного таланта сегодняшнего именинника. Сегодня день рождения Тимура Шауба. Коллектив «Радио Шансон» от всей души поздравляет артиста с днем рождения. Здоровья, вдохновения, новых песен. И пусть ирония и юмор остаются добрыми.

0: Песня Андрея Косинского «В самое сердце» в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Константин пишет: «Хочу передать привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем счастья и здоровья. И вам, Константин, здравствуйте. Добрый вечер. Поздравления для любимого сынули Артема Мазурова с днем рождения. Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекрасней. Удача за руку вела. Обнимаю, люблю, мы всегда рядом». Привет от фанатов радио «Шансон» из города Орехово-Зуево. И вам привет тоже. Сегодня день рождения у замечательного человека Зарубина Владимира Ильича. Сидим, отмечаем. Хочется поздравить его и пожелать ему нескончаемого энтузиазма. Поздравляют этого прекрасного человека его жена Попова Елена, Коновалова Елена и Петр, Аввакумовы Марина и Олег, и радио «Шансон», и Виктор Третьяков.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: лучший год.
1: Я так решил.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вид, что до осени еще далеко. Мы, кстати, с вами практически в середине лета. И в программе только для вас на радио «Шансон». «Шансон» лето в самом разгаре и уже дарит нам свои плоды. Я сейчас закрываю вишни, грушу, малину. Пожелайте мне удачи. День год кормит, справедливо замечает Марина Белько из Алексеевки Белгородской области. А мужу Александру большое спасибо передает за поддержку. Кстати, Марина, сегодня в России отмечается День смородины. Как у вас там с ней? Если что, тоже закройте. Добрый вечер. Привет любимому и родному дорогому супругу Мартынову Сергею от любящей супруги. И хочу попросить у него прощения от Мартыновой Оксаны из Красного Села. Шансон, передайте, пожалуйста, привет любимой бабушке Татьяне Васильевне из Владимира. Она, пусть она больше улыбается и радуется каждому дню. Внучка Ангелина, значит, вот по молодости желает. Ну, в принципе, конечно, надо стараться радоваться каждому дню. Плюс 7-909-955-1030, пожалуйста, не забывайте о подписи и пишите. Привет семье Балишенко в Саратов, Елене и Виктору, мужу Евгению, сыну Глебу, приехали навестить родителей и провести отпуск. Старший сын остался в столице. Всем нам здоровья, удачного отдыха и всех благ, написала Ольга. Вот земляки саратовцы нам и споют.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
3: 0+.
4: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
5: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
4: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
5: Лови волну выгод, да?
4: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
6: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
7: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
8: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Ярослав Сумишевский. Ух, голосище в программе только для вас на радио Шансон. Напомню, наш номер +7 909 955 103 0. Долго раздумывать не советую, время летит быстро. Пишите свои сообщения, направляйте их на этот номер. И не забывайте о подписи. Вечер добрый. Огромный привет моим девочкам в Тольятти и Самару. Оленька, Елизавета, Анастасия, Екатерина, бабушка Тоня и сын Алексей. Вот, я вас всех люблю, скучаю, а всем любителям шансона привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Всех обнял, или как это сейчас говорят, обнял. Значит, всех обнял, приподнял, покружил, поставил. Дмитрий с правого берега матушки Волги. Сергей пишет: добрый вечер, шансон и вся наша огромная страна. Передаю огромный привет своей супруге Станиславе и теще Алле Викторовне. Они сейчас отдыхают на море. Миленькая, я с вами, хоть и далеко. Добрый вечер, шансон. Передайте, пожалуйста, привет моей подружке Екатерине Воробьевой. И пусть песня «Раздели со мною лето» поднимут ей настроение, и всем радиослушателям. Наташа из Москвы. Алексей Петрухин, Анна Семенович, только для вас.

Желаю вам жить в объятиях друг друга. Под песни «Радио Шансон». Программа только для вас продолжается. Передайте большой привет моему любимому и самому очаровательному Виталию Кузнецову. Сейчас мы вместе едем, мы в дороге. Я очень его люблю, его Айгюнь. Далее Юля и все поклонники «Радио Шансон». Добрый вечер из Ялты. Мы одни из вас. Вечеруем, ужинаем под песни «Радио Шансон». При свечах нет электричества. Пусть у всех будет солнечное настроение и позитив. Большой привет от Николая и Ксюни, ялтинцам, новосибирцам, москвичам и смолянам. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи и о том, что время летит, летит, летит.

продолжим, дорогие радиослушатели. Всем добрый вечер. Хочу поздравить Олесю Суворову с днем рождения. Пусть исполняются все мечты. И чтобы наша группа «Ягодный двор», значит, радовала вкусными продуктами. Всему Железногорску привет. Мирного неба над головой желает Ольга Гомзова. Шансон. Передаю привет любимому мужу Юрию Михайловичу Новикову. Мы с ним сейчас на даче в Раменском районе. Теплый вечер, запах скошенного газона и хорошее настроение, пишет Ирина Новикова. Сегодня годовщина свадьбы наших друзей Елены и Виталия Чуприных из Алексеевки Белгородской области. Поздравляем!

От души совет да любовь, друзья семьи Белько, Глотовы, Катюковы и Косенковы. А следующее послание загадочное. Шансон. Поздравляю родителей с годовщиной свадьбы. 20 лет. Желаю и дальше радовать нас своими улыбками и целеустремленностью. Ну, я надеюсь, что в следующие разы какие-то вы порадуете нас и именами своим, и, конечно, тех, кого вы поздравили.

программе «Только для вас» по просьбе Ирины из Подмосковья уже неоднократно просила она поставить песню этой исполнительницы. А шансон «Большой привет Светлане Анохиной из города Выкса от мужа». Далее шансон «Привет моему мужу Денису Благинину. Мы едем домой с дачи. Мой муж сам строит дом и мне помогает на грядках. Вот такой молодец. Горжусь и люблю. Жена Алена». Шансон «Хотим передать привет любимой маме Корнеевой Галине из Фрунзе и сказать, что мы ее любим. Александр и Андрей». Шансон «Хочу поздравить свою мамочку Надежду Мазурову с моим рождением. Спасибо за то, что ты у меня есть, любящий сын Артем Мазуров». Да, мама Артема уже поздравила в программе «Только для вас». Счастливо отметить вам. Уважаемые ведущие самого семейного радио, большой привет и слова огромной благодарности моим самым дорогим людям, мужу Сергею, сыну Никите. Дорогие мои, вы самые любимые, самые дорогие люди в моей жизни. Спасибо за любовь и поддержку в трудную минуту. Люблю вас безгранично. Ваша Танюша.

0: только свети.
1: Песня Юрия Висбора в исполнении Дмитрия Хмелева в программе «Только для вас», которая как-то вот неожиданно подошла к своему финалу. Если что-то не успели, пожалуйста, не расстраивайтесь. Завтра все повторится в 3 часа дня и в 9 вечера по московскому времени. С вами остаюсь я, Юлия Степанова. Ну, а программа «Только для вас» закрывает дверки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

помогите мам. Слушайте радио «Шансон» и благодарите за все, даже за то, о чем потом жалеешь. Участники «Бархатного шансона» Евгений Григорьев только что, Анатолий Полотно и Федя Карманов далее. Добрый вечер. Меня зовут Юлия Степанова, 22:05 в Москве.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

подтолкнуть вас за подробностями на сайт radioshanson.ru, за подробностями о фестивале «Бархатный шансон», если вам, конечно, больше 12 лет. С 24 по 30 октября пройдет эта душевная встреча звезд «Радио Шансон» и слушателей в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции с 24 по 30 октября.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
11: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород. Улица Ореховская, 80, корпус 5. 2 692 300.
12: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Дождь, фраер, сдал.

Прощаюсь с вами до субботы. Хочу напомнить, что, возможно, вы найдете минутку зайти на сайт radioshanson.ru и узнать все-все-все подробности о предстоящей всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». Это, конечно, ноябрь, 14 число, но знаете, как время летит быстро. Все звезды там. Хочется увидеть вас в зрительном зале. На этом все. Юлия Степанова, Радио Шансон.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, а как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать.

не судит. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудить утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмели.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Ребята, все будет путем.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Кризи в душе.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле на

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.